0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимной алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: Анонимные алкоголики
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Туалет. Возможно, древнейшее помещение, его возраст 4500 лет, для отправления естественных надобностей, было обнаружено на территории крепости Махенджа-Дара в Пакистане. Он представляет собой кирпичное сооружение с сиденьем, связанное с подземной канализацией. Также подобные помещения были в Китае, Египте и в Древнем Риме. По одной из версий, первый туалет со смывом появился на острове Крит задолго до начала нашей эры. Выглядел он как каменный стульчак, к которому при помощи сложной системы труб подводилась вода. На кораблях подобные помещения назывались гальюн и располагались первоначально на высоко поднятой части носа судна. 1681 годом датировано первое упоминание французского слова «туалет». Первоначально оно обозначало процедуру причесывания и одевания. В 1775-м был изобретен ватер-клозет, не позволявший проникать неприятным запахом из канализации. В 19 веке появились общественные туалеты с унитазами без смывных бачков на вокзалах, и с тех пор этот несомненный признак цивилизации беспрестанно развивается и усовершенствуется.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 15 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 191 сантиметр над нулем водомерного поста.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Уссиме. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Уссима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус с консервированной рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и название кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 15 сентября в 1830 году состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака. В 1956 году на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. 1971 год. День рождения экологической организации Greenpeace.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
9: 923-663-103-2.

конь, здесь в грусть, в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк, вверх по тропе, к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злое по склону. Что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане, пар на горной реке, дров в брике, в топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу, здесь ты сам себе становишься нужным.

их череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним. Никогда не станешь.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 15 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 191 сантиметр над нулем водомерного поста.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Счетные палочки, вероятно, одно из первых приспособлений для вычислений. Это одно или многоцветные удлиненные брусочки, обычно сделанные из дерева или пластика. Используются сегодня для обучения счету, в том числе и в школах. Счетные палочки с древних времен использовались в Китае, в том числе для записи символов и иероглифов, однако затем были запрещены там. В Японии непрерывно использовались долгое время и даже стали символом алгебры. Также были популярны в Корее и Вьетнаме. Изначально счетные палочки могли использоваться для простых вычислений, выражая числа от 1 до 9, однако затем их развитие привело к тому, что появились обозначения нуля и целый символический язык математики. С помощью счетных палочек и счетной доски проводили сложные вычисления с дробями, фракталами и отрицательными числами. Для отражения последних использовались или палочки другого цвета, или особые формы записи. Сейчас счетные палочки используются в методике Монтессори, методике Зайцева и других методиках раннего развития для обучения дошкольников и в качестве развивающей игрушки.
1: Бытовые истории. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Смысл прост. История одной фразы. Вернемся к нашим баранам. В средневековой французской комедии богатый сукойщик подавал в суд на пастуха, стянувшего у него овец. Во время заседания сукойщик забывает о пастухе и осыпает упреками его адвоката, который не уплатил ему за 6 локтей сукна. Судья постоянно прерывает речь словами «Хавино оно мутом». Вернемся к нашим баранам, ставшим впоследствии крылатым. Смысл прост. История одной фразы.
4: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: любовны. 15 сентября отвлекитесь от своих сомнений и колебаний и окунитесь в поиски новых идей. Активные действия сами выведут вас на верную дорогу.
1: Тельцы. Возможны интриги и мелкие пакости со стороны знакомых и коллег, но не стоит включаться в эту игру.
0: Близнецы. Во вторник ваше начальство будет ставить перед вами неразрешимые задачи. Либо отказывайтесь сразу, либо приготовьтесь к нескольким нелегким дням.
1: Раки. Проблемы на работе маловероятны. Займитесь рутиной. Это иногда тоже приятно.
0: Львы. 15 сентября ваша энергия не безгранична. Непременно нужно устраивать передышки и восстанавливать силы.
1: Девы. В общении вы будете склонны проявлять скромность и сдержанность. А в работе появится стремление вникать в детали и доводить все до совершенства.
0: Весы. Во вторник ожидайте денежную прибыль, связанную с вашими личными усилиями и стараниями.
1: Скорпионы. Клиенты и деловые партнеры жаждут вашего внимания. Уделите им минуту вашего времени, и вы не пожалеете об этом.
0: Стрельцы. 15 сентября пустые домыслы и несвоевременные мысли могут помешать вам в выполнении важных, неотложных дел.
2: Радиогороскоп.
1: Козероги. Если вам есть что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
0: Водолеи. Во вторник вы будете пожинать плоды предыдущих усилий, а вечером, возможно, предстоит несколько неприятный разговор с любимым человеком.
1: Рыбы. Время укреплять здоровье. До этого вы его расшатывали, а сейчас пора восстановить. Не ленитесь этого делать, уходя в повседневные проблемы.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Чтобы помыть руки, есть вода и мыло, а если нужно постирать, придет на помощь моющее средство. Первое современное моющее средство было разработано в стенах немецкой фирмы «Хенкель», и вышло оно на рынок в 1907 году – «Персил». Название это искусственное и образовано из двух слов – перборат и силикат. Перборат – это отбеливатель, он помогает белью сохранять естественный цвет. Силикаты – это минералы. «Персил» состоял из мыла, обогащенного отбеливателем и минералами. Минералы выделяли кислород. Чем сильнее нагревалась вода, тем больше кислорода выделялось и тем обильнее образовывалась пена. Начиная с 60-х годов прошлого века, состав моющих средств сильно изменился. Вместо мыла в наши дни используют поверхностно-активные вещества – ПАВ. Они расщепляют жиры, пенятся не хуже мыла и не приносят вреда окружающей среде. Современные моющие средства содержат ПАВ, ферменты – они удаляют пятна, содержащие белок и крахмал, ароматические вещества, отбеливатели и тому подобное. Наряду с универсальными стиральными порошками существуют многочисленные специальные моющие средства, например, для шерсти, занавесок, белого белья и темной одежды. В магазинах их, как правило, целая гамма. Одни из них представляют собой порошок, другие – жидкость.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 15 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 191 сантиметр над нулем водомерного поста.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
5: Включайся на полную.

0: Овны. 15 сентября отвлекитесь от своих сомнений и колебаний и окунитесь в поиски новых идей. Активные действия сами выведут вас на верную дорогу.
1: Тельцы. Возможны интриги и мелкие пакости со стороны знакомых и коллег, но не стоит включаться в эту игру.
0: Близнецы. Во вторник ваше начальство будет ставить перед вами неразрешимые задачи. Либо отказывайтесь сразу, либо приготовьтесь к нескольким нелегким дням.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Проблемы на работе маловероятны. Займитесь рутиной. Это иногда тоже приятно.
0: Львы. 15 сентября ваша энергия не безгранична. Непременно нужно устраивать передышки и восстанавливать силы.
1: Девы. В общении вы будете склонны проявлять скромность и сдержанность. А в работе появится стремление вникать в детали и доводить все до совершенства.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. Во вторник ожидайте денежную прибыль, связанную с вашими личными усилиями и стараниями.
1: Скорпионы. Клиенты и деловые партнеры жаждут вашего внимания. Уделите им минуту вашего времени, и вы не пожалеете об этом.
0: Стрельцы. 15 сентября пустые домыслы и несвоевременные мысли могут помешать вам в выполнении важных, неотложных дел.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, если вам есть что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
0: Водолеи, во вторник вы будете пожинать плоды предыдущих усилий, а вечером, возможно, предстоит несколько неприятный разговор с любимым человеком.
1: Рыбы, время укреплять здоровье. До этого вы его расшатывали, а сейчас пора восстановить. Не ленитесь этого делать, уходя в повседневные проблемы.

0: Чимали, 10 утра. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: За последнее столетие банки для газировки пережили две сумасшедшие волны редизайна. Сначала такие банки открывались только консервным ножом. В 1956 году слесарь из Огайо Эрмал Фрейс придумал язычок, потянув за который можно было открыть банку. К сожалению, многие люди, открыв ее, бросали острый кусочек металла на землю, либо он падал в напиток. Как следствие, множество травм стоп на пляжах и множество детей, глотающих этот язычок. В 1975 году инженер Дэниел Хадик придумал язычок по принципу рычага, который используется и по сей день. При помощи него крышечка вдавливается внутрь и не отстреливает вас от давления газировки. Язычок скреплен с крышкой, и никто не может пораниться.
1: Бытовые истории.

0: Утренняя зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 15 сентября в 1830 году состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака. В 1956 году на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. 1971 год. День рождения экологической организации Greenpeace.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики»
8: 8-951-346-50-72.
9: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
10: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 15 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 191 сантиметр над нулем водомерного поста.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Вернемся к нашим баранам. В средневековой французской комедии богатый суконщик подавал в суд на пастуха, стянувшего у него овец. Во время заседания суконщик забывает о пастухе и осыпает упреками его адвоката, который не уплатил ему за 6 локтей сукна. Судья постоянно прерывает речь словами «Равино оно мутом». Вернемся к нашим баранам, ставшим впоследствии крылатым. Смысл прост. История одной фразы.
2: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда говорят о великом изобретателе Томасе Алве Эдисоне, вспоминают по крайней мере 5 его самых известных творений. Фонограф, пишущая машинка, биржевой телеграф, генератор переменного тока и, конечно, лампочку. Последнюю на самом деле запатентовал русский ученый Александр Ладыгин, а Эдисон уже занялся ее усовершенствованием. По проекту Эдисона в 1882 году в Нью-Йорке была построена первая в мире электростанция постоянного тока. Он создал прибор, явившийся прототипом диктофона, аппарат для записи телефонных разговоров, сконструировал железо-никелевый аккумулятор и много чего еще, всего около 1000 патентов. И среди всего этого великолепия мало кто вспоминает, что в 1872 году Эдисон придумал еще и парафинированную бумагу, служившую первой оберткой для конфет. И если бы не он, как бы мы сейчас хранили сладости?
1: Бытовые истории.

0: гороскоп.
1: Овны. 15 сентября отвлекитесь от своих сомнений и колебаний и окунитесь в поиски новых идей. Активные действия сами выведут вас на верную дорогу.
2: Тельцы. Возможны интриги и мелкие пакости со стороны знакомых и коллег, но не стоит включаться в эту игру.
1: Близнецы. Во вторник ваше начальство будет ставить перед вами неразрешимые задачи. Либо отказывайтесь сразу, либо приготовьтесь к нескольким нелегким дням.
0: Радио Гороскоп.
2: Раки. Проблемы на работе маловероятны. Займитесь рутиной. Это иногда тоже приятно.
1: Львы. 15 сентября ваша энергия не безгранична. Непременно нужно устраивать передышки и восстанавливать силы.
2: Девы. В общении вы будете склонны проявлять скромность и сдержанность. А в работе появится стремление вникать в детали и доводить все до совершенства.
0: Радио Гороскоп.
1: Весы. Во вторник ожидайте денежную прибыль, связанную с вашими личными усилиями и стараниями.
2: Скорпионы. Клиенты и деловые партнеры жаждут вашего внимания. Уделите им минуту вашего времени, и вы не пожалеете об этом.
1: Стрельцы. 15 сентября пустые домыслы и несвоевременные мысли могут помешать вам в выполнении важных, неотложных дел.
0: Радио Гороскоп.
2: Козероги. Если вам есть что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
1: Водолеи. Во вторник вы будете пожинать плоды предыдущих усилий, а вечером, возможно, предстоит несколько неприятный разговор с любимым человеком.
2: Рыбы. Время укреплять здоровье. До этого вы его расшатывали, а сейчас пора восстановить. Не ленитесь этого делать, уходя в повседневные проблемы.
0: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Самая актуальная музыка.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.
4: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8-951-346-50-72.
7: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? Согласно распространенному мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил ее в том числе НАСА по цене $6 за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советскими, а затем и российскими космическими агентствами.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. Во вторник, 15 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 191 сантиметр над нулем водомерного поста.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Новинка
7: этой недели.

0: Овны. 15 сентября отвлекитесь от своих сомнений и колебаний и окунитесь в поиски новых идей. Активные действия сами выведут вас на верную дорогу.
1: Тельцы. Возможны интриги и мелкие пакости со стороны знакомых и коллег, но не стоит включаться в эту игру.
0: Близнецы. Во вторник ваше начальство будет ставить перед вами неразрешимые задачи. Либо отказывайтесь сразу, либо приготовьтесь к нескольким нелегким дням.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Проблемы на работе маловероятны. Займитесь рутиной. Это иногда тоже приятно.
0: Львы. 15 сентября ваша энергия не безгранична. Непременно нужно устраивать передышки и восстанавливать силы.
1: Девы. В общении вы будете склонны проявлять скромность и сдержанность. А в работе появится стремление вникать в детали и доводить все до совершенства.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. Во вторник ожидайте денежную прибыль, связанную с вашими личными усилиями и стараниями.
1: Скорпионы. Клиенты и деловые партнеры жаждут вашего внимания. Уделите им минуту вашего времени, и вы не пожалеете об этом.
0: Стрельцы. 15 сентября пустые домыслы и несвоевременные мысли могут помешать вам в выполнении важных и неотложных дел.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Если вам есть что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
0: Водолеи. Во вторник вы будете пожинать плоды предыдущих усилий, а вечером, возможно, предстоит несколько неприятный разговор с любимым человеком.
1: Рыбы. Время укреплять здоровье. До этого вы его расшатывали, а сейчас пора восстановить. Не ленитесь этого делать, уходя в повседневные проблемы.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала: –

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки из Бийска возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнить.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости в нашей компании на волне хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Компас, как и бумагу, еще в глубокой древности изобрели китайцы. В 3 веке до нашей эры китайский философ Хэнь Фэйцзи так описывал устройство современного ему компаса. Он имел вид разливной ложки из магнетита с тонким черенком и шарообразной, тщательно отполированной выпуклой частью. Этой выпуклой частью ложка устанавливалась на столь же тщательно отполированной медной или деревянной пластине, так что черенок не касался пластины, а свободно висел над ней, и при этом ложка легко могла вращаться вокруг оси своего выпуклого основания. На пластине были нанесены обозначения стран света в виде циклических зодиакальных знаков. Подтолкнув черенок ложки, ее приводили во вращательное движение. Успокоившись, компас указывал черенком, который играл роль магнитной стрелки, точно на юг. Таким был самый древний прибор для определения сторон света. В 11 веке в Китае впервые появилась плавающая стрелка компаса, изготовленная из искусственного магнита. В таком виде китайский компас в 12 веке заимствовали арабы. В начале 13-го плавающая игла стала известна европейцам. Компас произвел такой же переворот в мореплавании, как порох в военном деле. Он был первым навигационным прибором, позволявшим прокладывать курс в открытом море. Вооружившись компасом, испанские и португальские моряки в конце 15 века отваживались на далекие и даже кругосветные плавания. Тогда-то и началась эпоха великих географических открытий.
1: Бытовые истории.

0: Друзья, вы слышали новость? Рутинная работа реально может подешеветь из-за нейросетей. Специалисты говорят, искусственный интеллект уже способен снижать стоимость некоторых задач, особенно там, где много однотипных действий. В зоне риска в первую очередь те, кто делает рутину. Начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и специалисты первой линии поддержки. Но это не обязательно про увольнение или прямое падение зарплаты. Часто сценарий другой. От одного сотрудника просто будут ожидать больше объема за те же деньги, потому что у тебя же есть искусственный интеллект, ускоряйся. А вот кто будет в цене? Те, кто умеет анализировать, принимать решения и проверять, что нагенерил ИИ, чтобы не улететь в ошибки. Так что прокачиваем себя, а нейросети пусть занимаются рутиной.
1: Слушайте свежее.

0: Этот день тому назад.
1: 15 сентября в 1830 году состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака. В 1956 году на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. 1971 год. День рождения экологической организации Greenpeace.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Перед глазами мельтешит очередной день. Коллеги делают умные глаза, а тебе остается только улыбаться и ждать, когда закончится тяжелый день. Благо, любимые мелодии разбавят грустное блюзовое соло рабочего дня. На низком старте легкие на подъем, хиты на любимой радиостанции.
1: Скорый поезд 34, сообщение Москва или Квонар, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Квонар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: телеинтервью с долгожителем. Скажите, пожалуйста, как вам удалось так хорошо сохраниться в ваши 167 лет?
1: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
0: Знаете, расскажите лучше о декабристах.
1: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
0: Знаете, расскажите лучше тогда о Пушкине расскажите.
1: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция, творился такой бардак, что мне приписали лишние 100 лет.

0: такое. Ты купишь мне ковер?
1: Это слишком большая роскошь. На метле летай.
0: В эфире наша любимая рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что у каждого человека есть свои достоинства? Впрочем, как и отстоинства.

0: необычайно красивый гол, на который соперники ответили тремя случайными голами.
1: Зайбу! Зайбу!
2: А я родился под тремя счастливыми звездами. Под тремя сразу? Да, у меня папа полковник.
3: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
6: Реклама. Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
9: Ждем в Доброцене.
10: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
11: Музыка для тех.

Музыка на стоп, новости на плей. На просторах интернета нашел данные о том, в каких странах больше всего трудоголиков. Лидирующая позиция у Мексики. Следом идет Коста-Рика, затем Южная Корея, Греция и Чили. На шестой позиции Россия. Далее следуют Польша, Латвия, Исландия и Португалия. Как ни странно, но меньше всего трудоголиков в Германии, Франции, Бельгии, Венгрии, Люксембурге и Нидерландах. Ну а у прославленных трудоголиков-японцев общий объем времени, потраченного за год на работу, составляет всего 1719 часов.

0: Любимой музыки будет больше уже через несколько мгновений, а пока несколько слов про особенных людей. В жизни каждого из нас есть такие персонажи, у которых снега зимой не допросишься, а мы и не просим.
1: Овны. 15 сентября отвлекитесь от своих сомнений и колебаний и окунитесь в поиски новых идей. Активные действия сами выведут вас на верную дорогу.
2: Тельцы. Возможны интриги и мелкие пакости со стороны знакомых и коллег, но не стоит включаться в эту игру.
1: Близнецы. Во вторник ваше начальство будет ставить перед вами неразрешимые задачи. Либо отказывайтесь сразу, либо приготовьтесь к нескольким нелегким дням.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки. Проблемы на работе маловероятны. Займитесь рутиной. Это иногда тоже приятно.
1: Львы. 15 сентября ваша энергия не безгранична. Непременно нужно устраивать передышки и восстанавливать силы.
2: Девы. В общении вы будете склонны проявлять скромность и сдержанность. А в работе появится стремление вникать в детали и доводить все до совершенства.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. Во вторник ожидайте денежную прибыль, связанную с вашими личными усилиями и стараниями.
2: Скорпионы. Клиенты и деловые партнеры жаждут вашего внимания. Уделите им минуту вашего времени, и вы не пожалеете об этом.
1: Стрельцы. 15 сентября пустые домыслы и несвоевременные мысли могут помешать вам в выполнении важных, неотложных дел.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги, если вам есть что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
1: Водолеи, во вторник вы будете пожинать плоды предыдущих усилий, а вечером, возможно, предстоит несколько неприятный разговор с любимым человеком.
2: Рыбы, время укреплять здоровье. До этого вы его расшатывали, а сейчас пора восстановить. Не ленитесь этого делать, уходя в повседневные проблемы.
3: Радио Гороскоп.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Сегодня трудно представить свою жизнь без такого важного продукта, как сахар. Где же он появился впервые? Родиной сахара считается Индия. Там он изготавливался из сладкого тростника. Сперва получался сахарный сироп, а потом путем вываривания уже образовывались кристаллики сахара коричневого цвета. Индия же стала первым экспортером сахара, поставляя его в Персию и Египет. Известный нам свекловичный сахар появился не так давно. История его началась с публикации Андреасом Марграфом научного трактата о том, как можно извлекать сахар из плодов сахарной свеклы. Его ученик Франц Ахарт развил эту идею и постарался наладить производство сахара из свекловицы. Однако по-настоящему мир стал переходить на производство сахара из сахарной свеклы только после того, как Наполеон загорелся этой идеей и стал активно внедрять ее во Франции. Производство свекловичного сахара было экономически выгодно и позволяло избавиться от необходимости импортировать дорогой тростниковый сахар. Помимо тростникового и свекловичного сахара известен еще кленовый, получаемый из кленового сиропа, а также пальмовый из сока пальмы. Первый придумали в Канаде, второй родом из Восточной Азии. В России сахар сперва импортировали, где-то начиная с конца 17 века, а Петр I отдал приказ наладить собственное производство. И в 18 веке у нас уже работали собственные заводы, хотя сахар по-прежнему считался продуктом для знати. Лишь в 19 веке, когда Россия вслед за многими другими европейскими странами перешла на производство свекловичного сахара, тот стал доступен широкому кругу потребителей.
5: Бытовые истории.

0: Уважаемые слушатели, очень часто мы создаем ожидания, которые на практике не реализуются, а мы потом от этого страдаем, потому что фантазии не совпадают с реальностью. Ожидания вообще рождаются из желания безопасности и предсказуемости. Предлагаю разобраться, откуда ноги растут. Во-первых, так работает мозг. Он пытается экономить силы и заранее просчитать будущее, чтобы избежать опасности. Во-вторых, ожидания дают иллюзию контроля. Кажется, что если все распланировать, то боли не будет. Ну и в-третьих, нас этому учили. Сказки, фильмы, книги, воспитание. Старание всегда вознаграждается, любовь навсегда и добро побеждает зло. А почему от ожиданий так больно? Потому что реальность живет по своим законам. Люди не обязаны совпадать с вашим сценарием. Плюс, когда ты ждешь идеальный финал, ты перестаешь замечать хорошее прямо сейчас. И самое обидное, появляется чувство, будто тебя обманули, хотя обещания ты часто придумывал сам. Так что лайфхак простой. Меньше сценариев в голове, больше честных разговоров и внимания к тому, что происходит здесь и сейчас.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: И снова вопрос почти риторический. Как одеваться по погоде осенью, когда утром и вечером прохладно, а днем тепло? Как найти эту золотую середину? Держаться в стиле и повсеместно не переохлаждаться? На этот вопрос каждый ответит самостоятельно.
1: Музыка для тех.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: Когда наше сердце спрятано под непробиваемым панцирем прошлых душевных потерь и неудач, очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время. Но с годами все вернется на круги своя.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: У академика дома в 3 часа ночи раздается звонок.
1: Алло! Алло! Кто это?
2: Кто-кто? Конь в кожаном пальто!
0: Ой. На следующую ночь такая же история.
1: Алло! Кто это?
2: Кто-кто? Конь в кожаном пальто!
0: Да вы... Ой. На третью ночь академик заранее приготовил речь, и как только зазвонил телефон, ровно в 3 часа ночи снимает трубку и орет. Да вы, сударь, достали УЗ, козлиная ваша рожа! Ублюдок, это, примерзавицы! Еще раз соизволите сюда позвонить, диссертальная! Я вас вытеслю, хорек антропоидный, и урою на... Поняли, мразь!
2: Николай Петрович, что с вами?
0: Ой, простите, кто это?
2: Кто-кто?

0: тюрьме.
1: Заключенный номер 13.
2: Я!
1: На выход!
2: Для чего?
1: Вас и жена пришла на свидание.
3: Ой, скажите, пожалуйста, что меня нет, а?
4: Смелых!
5: У семи нянек дитя Кутузов.

0: Ферзон!
1: Я!
0: Я трижды вас вызывал звонком, но вы не явились. Что происходит?
1: Виноват, товарищ полковник, но я не слышал звонка.
0: Все равно вы должны были подойти и доложить, что не слышали звонка.
2: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет. Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
10: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
11: Лучшие инструментальные хиты.

0: Радио — это не только музыка, это еще и желание пообщаться. Как это сейчас принято реагировать? А поговорить? Сомнения. Вот это двигатель прогресса. Когда-то ведь люди считали планету Земля плоской, а она оказалась в форме шара. Вот, например, я к этой идеальной форме стремлюсь, к шару. Надо умерить аппетиты под хиты на любимой волне.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Изобретателями первых в мире солнцезащитных очков можно считать эскимосов. Снежные очки, как называли их сами эскимосы, создавались из кости, кожи или дерева. Тонкие щели на очках были предназначены для защиты глаз от снежной слепоты, вызванной ярким солнечным светом. Первые подобные очки, как утверждают ученые, появились еще несколько тысяч лет назад. Самый древний из существующих экземпляров солнцезащитных очков был изготовлен из моржовой кости всего лишь между 13 и 16 веками нашей эры на острове Баффин в Канаде. Конечно, древние очки не обладают крутыми функциями современных высокотехнологичных солнцезащитных очков, зато благодаря простоте и надежности они спокойно просуществуют еще 800 лет.
2: Бытовые истории.

0: Музыка высшей пробы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: Новости подоспели. Оказывается, каждый третий опрошенный россиянин любил школу. Это показал опрос сервиса работа.ру. Кроме того, треть респондентов призналась, что испытывали к школе теплые чувства время от времени. Большинству опрошенных нравились интересные уроки, общение с друзьями и школьные предметы. Также респонденты вспоминали добрых учителей, кружки, творческие мероприятия и спортивные соревнования. Ну а 15% скучают по еде в школьной столовой.

0: Целый процесс. Похмурить бровки, найти нужную папку на жестком диске человеческой головы, выделить файлы с фотографиями и видео и вжух. Ладно, как-нибудь переживем. Нам в этом помогут хиты любимой волны.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: От приятной музыки к извечным советам. В вашем окружении, скорее всего, есть те, кто всегда советует, когда не просят. Этакие диванные эксперты, которые разбираются во всем. В психологии, спорте и даже дорожном движении. Но стоит отметить, без них было бы скучно. Их советы и ворчания дорогого стоят, поскольку вызывают либо раздражение, либо смех. Равнодушных реакций на диванных экспертов не бывает.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Как появился целлофан? Изначально целлофановая пленка производилась из поливинилхлорида. Это вещество было изобретено случайно. В 1933 году исследователь Ральф Уайли пытался изобрести чистящее средство для химической компании. Зеленый вонючий спрей, который вышел у него, абсолютно ничего не чистил, но отталкивал воду и образовывал тонкий гибкий слой на том предмете, куда его разбрызгивали. Позже в лаборатории избавились от цвета и запаха этого вещества и стали использовать его для покрытия обуви и обивки автомобильных салонов. Потом химическая компания Dow поразила всех, преподнеся миру тонкую пленку для заворачивания завтраков. Эту пленку еще называют саран, что является комбинацией из имен жены и дочери Ральфа Уайли – Сары и Анны.
2: Бытовые истории.

0: назад. 15 сентября в 1830 году состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака. В 1956 году на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. 1971 год – день рождения экологической организации Greenpeace.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимной алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: Анонимные алкоголики
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Новинка. Это

Музыка скоро вернется, а пока вот о чем. У каждого из нас есть место силы, где живут наши мысли. Так, берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна. Но это не точно.

0: телеинтервью с долгожителем. Скажите, пожалуйста, как вам удалось так хорошо сохраниться в ваши 167 лет?
1: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
0: Знаете, расскажите лучше о декабристах.
1: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
0: Знаете, расскажите лучше тогда о Пушкине расскажите.
1: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция, творился такой бардак, что мне приписали лишние 100 лет.

0: ковер.
1: Это слишком большая роскошь. На метле летай.
0: В эфире наша любимая рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что у каждого человека есть свои достоинства? Впрочем, как и отстоинства.

0: Прекрасный, необычайно красивый гол, на который соперники ответили тремя случайными голами.
1: А я родился под тремя счастливыми звездами. Под тремя сразу? Да, у меня папа полковник.
2: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Остановись, прекрасное мгновение. Время торопится и бежит под любимые мелодии, а каждый из нас пытается держать баланс. Не всегда получается. Как сохранить эмоциональное равновесие и восстановить силы после рабочего дня? Отмечается, короткая прогулка после работы помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение благодаря выработке эндорфинов.
1: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вешалка-плечики. В это трудно поверить, но патент на изобретение крючка для одежды был получен неким Нотом только в 1869 году. На что до этого люди вешали свои вещи, неясно. И только в 1903 году Альберт Паркхаус, работавший на проволочном заводе, в ответ на постоянные жалобы рабочих, что им не хватает крючков для своих пальто, изобрел вешалку-плечики. Из проволоки он сделал два овала, находящиеся друг напротив друга на некотором расстоянии, а их концы соединил в крюк. В 1932 году эти овалы соединили картоном, чтобы мокрая одежда не провисала и не мялась. А 3 года спустя была изобретена вешалка с нижней планкой, которая стала прообразом для всех современных вешалок.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом: конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Кто носит?

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: У академика дома в 3 часа ночи раздается звонок.
1: Алло! Алло! Кто это?
2: Кто-кто? Конь в кожаном пальто!
0: Ой. На следующую ночь такая же история.
1: Алло! Кто это?
2: Кто-кто? Конь в кожаном пальто!
0: Да вы... Ой. На третью ночь академик заранее приготовил речь, и как только зазвонил телефон, ровно в 3 часа ночи снимает трубку и орет. Да вы, сударь, достали УЗ, козлиная ваша рожа! Ублюдок, это, примерзавицы! Еще раз соизволите сюда позвонить, диссертальная! Я вас вытеслю, хорек антропоидный, и урою на... Поняли, мразь!
2: Николай Петрович, что с вами?
0: Ой, простите, кто это?
2: Кто-кто?

0: тюрьме.
1: Заключенный номер 13.
2: Я!
1: На выход!
2: Для чего?
1: Вас жена пришла на свидание.
3: Ой, скажите, пожалуйста, что меня нет, а?
4: Смелевых!
5: У семи нянек дитя Кутузов.

0: Я трижды вас вызывал звонком, но вы не явились. Что происходит?
1: Виноват, товарищ полковник, но я не слышал звонка.
0: Все равно вы должны были подойти и доложить, что не слышали звонка. Раз, два.
2: В Чемале 15 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет. Ага.
6: Реклама.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
9: Ждем в Доброцене.
10: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если вы думаете, что соевые сосиски появились на свете где-то в середине 60-х в Калифорнии благодаря каким-нибудь хиппи, то вы ошибаетесь. Соевые сосиски изобрел Конрад Аденауэр, первый канцлер послевоенной Германии. Во время Первой мировой войны Аденауэр был мэром Кёльна, жители которого голодали из-за британской блокады. Обладавший живым умом и талантом изобретателя, Аденауэр стал искать продукты, которые могли бы заменить в рационе горожан хлеб и мясо. Он начал с рецепта хлебных булок, где вместо пшеничной муки использовались ячмень, рисовая и кукурузная мука. Получалось вполне съедобно, пока Румыния не вступила в войну и поставкам кукурузной муки не пришел конец. От экспериментального хлеба мэр города перешел к экспериментальным сосискам. Он предложил использовать вместо мяса сою. Его произведения стали называть сосисками мира, либо кёльнской сосиской. Аденауэр решил запатентовать свой рецепт, однако имперское управление по патентам отказало ему. Оказывается, когда речь шла о сосисках и колбасах, правила Германии были очень строги. Чтобы называться таковыми, эти продукты должны были содержать мясо. Нету мяса – нет сосисок. Это может показаться странным, но Аденауэру больше повезло в этом плане с противником Германии. Британский король Георг V даровал ему патент на соевую сосиску 26 июня 1918 года.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Природная газированная вода известна с древнейших времен и использовалась в лечебных целях. Гиппократ посвятил этой воде целую главу своего труда и велел больным не только пить ее, но и купаться в ней. В 18 веке минеральную воду из источников начали разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно загазировать воду. Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767 году. Это произошло после экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в чанах пивоваренного завода. Далее швед Тоберн Бергам в 1770 году сконструировал аппарат, позволяющий под давлением с помощью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками, и назвал его сатуратором, от латинского сатура – насыщать. Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб. Он в 1783 усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. В начале 19 века Швеб для удешевления производства стал применять для газирования обычную пищевую соду. Так появилась содовая. В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылке, в других странах было принято потреблять ее из перезаправляемых сифонов, как маленьких домашних, так и больших. Позже появились и уличные автоматы по продаже газировки.
1: Бытовые истории.
3: Этот день тому назад.
4: 15 сентября в 1830 году состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака. В 1956 году на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. 1971 год – день рождения экологической организации Greenpeace.
3: Этот день тому назад.
5: Реклама.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
7: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики».
9: 8-951-346-50-72.
10: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
11: 923-663-103-2.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Телеинтервью с долгожителем. Скажите, пожалуйста, как вам удалось так хорошо сохраниться в ваши 167 лет?
2: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
1: Знаете, расскажите лучше о декабристах.
2: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
1: Знаете, расскажите мне лучше тогда о Пушкине расскажите.
2: Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция, я творился такой бардак, что мне приписали лишние 100 лет.

0: Есть мне ковер.
1: Это слишком большая роскошь. На метле летай.
0: В эфире наша любимая рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что у каждого человека есть свои достоинства? Впрочем, как и отстоинства.

0: такой необычайно красивый гол, на который соперники ответили тремя случайными голами.
1: Зайбу! Зайбу!
2: А я родился под тремя счастливыми звездами. Под тремя сразу? Да, у меня папа полковник.
3: Чимали 16 часов 30 минут.
4: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
5: Эх, были бы прогнозы,
6: а погода
5: побудет.
6: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
3: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: охоты. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Или песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM. Вот он.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: День рождения шприца люди не знают, но история его создания известна. Около 2400 лет назад древнегреческий врач, отец медицины Гиппократ в качестве шприца применил полую трубку, к концу которой прикрепил мочевой пузырь свиньи. Настоящий шприц многоразового использования был изобретен лишь в 1853 году. Он изготавливался из каучукового цилиндра, внутри которого находился хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим из него наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как в начале цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 1906 году был сконструирован многоразовый шприц со стеклянным цилиндром, металлическим поршнем и металлической иглой. Этот цилиндр был закреплен металлическими колечками с двух сторон. Такой шприц разбирался и собирался. Нашим бабушкам и дедушкам, когда они были еще маленькими, делали уколы именно такими шприцами. А теперь людям на всей земле делают уколы только шприцами одноразовыми, которые в 1956 году изобрел новозеландский ветеринар, дабы максимально упростить и ускорить вакцинацию животных. Потом уже заметили, что одноразовый шприц уменьшает риск передачи инфекции от человека к человеку.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: У академика дома в 3 часа ночи раздается звонок.
1: Алло! Алло! Кто это?
2: Кто-кто? Конь в кожаном пальто!
0: Да, ой. На следующую ночь такая же история.
1: Алло! Кто это?
2: Кто-кто? Конь в кожаном пальто!
0: Да вы... Ой. На 3-ю ночь академик заранее приготовил речь, и как только зазвонил телефон, ровно в 3 часа ночи снимает трубку и орет.
3: Да вы, сударь, достали узе, козлиная ваша рожа! Ублюдок, примерзавицы! Еще раз соизволите сюда позвонить, диссертальная! Я вас вытеслю, хорек антропоидный, и урою на... Поняли, мразь!
2: Николай Петрович, что с вами?
0: Ой, простите, кто это?
2: Кто-кто? Конь в конь!

0: тюрьме.
1: Заключенный номер 13.
2: Я!
1: На выход!
2: Для чего?
1: Вас жена пришла на свидание.
3: Ой, скажите, пожалуйста, что меня нет, а?
4: Смеляю их!
5: У семи нянек дитя Кутузов.

0: Эрзан!
1: Я!
0: Я трижды вас вызывал звонком, но вы явились. Что происходит?
1: Виноват, товарищ полковник, но я не слышал звонка.
0: Все равно вы должны были подойти и доложить, что не слышали звонка.
2: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мультивибратор – это устройство, благодаря которому в компьютере сохраняются данные. Как же это происходит? Еще в 18 веке немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц сделал важное открытие. Он придумал так называемую двоичную систему исчисления. Эта цифровая система оперирует только двумя числами – 1 и 0. Тем не менее, с ее помощью можно выполнить любой расчет. Если бы не эта система, все современные компьютеры представляли собой просто груду железа. Впрочем, компьютер еще нужно научить различать единицу и ноль. Поскольку устройство работает на электричестве, это проще простого. Фаза – это единица, а ноль – он и есть ноль. Но как же компьютер все-таки хранит данные? Над этой проблемой долгое время бились многие ученые. В 1919 году инженеры-электрики Уильям Генри Иклс и Фрэнк Уилфред Джордан разработали специальную схему, которую они назвали «триггерной». Состояла она из двух трубок. Они были связаны друг с другом, и ток пропускала только одна из них. Таким образом, эту схему можно было применять так же, как электрический выключатель. Однако была еще одна особенность. Мультивибратор сам запоминал то состояние, в которое его перевели. Он хранил либо плюс, либо минус. Сегодня эти устройства дополняются также транзисторами и являются одной из самых важных деталей современных компьютеров.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев. И это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика. Его летний танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 тысяч эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.
0: 13-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджиниязов в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт, а значит, он обязательно должен появиться.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Привет тем, кто присоединился к нам только что. В эфире ТОП ХИТ ЧАРТ и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юли Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
0: 11.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! «Убегу» Скатл и Эдди Мона. Победитель голосования ВК.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негода.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительные завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта-Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта-Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы Артик Асти, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лоран. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
0: Шестое место.
2: Нет.

0: тебе шуток. Но я украшал себя не только в отрубим январе. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь провалишь.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня «Градус» у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что «Ресницы» продолжают набирать обороты.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото. У нас сегодня возвращается Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер ТОП-ХИТ.

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы ТОП Хит Чарт и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП Хит Чарта ровно через неделю.
2: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зажигалка, по сути, часть огнестрельного оружия. Первые подобные приспособления появились в кремниевых ружьях, при выстреле из которых высекалась искра, и при соприкосновении с порохом возникало пламя. Первые зажигалки назывались лампами Доберайнера. Их изобрел Вольфганг Доберайнер в 1823 году, и были они значительно больше современных Зиппа. Как ни странно, но зажигалки были изобретены до спичек, по крайней мере, таких спичек, какими мы их знаем. Вообще, спички известны 6 века до нашей эры. Появились они в Китае, но были не самозажигающимися. Их нужно было чем-то поджигать. Первая самозажигающаяся спичка была изобретена английским химиком Джоном Уокером в 1826 году.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пуговица. Кто именно изобрел пуговицу, неизвестно. Одни ученые склоняются к тому, что это были греки или римляне, другие, что пуговица пришла из Азии. Делались они преимущественно из слоновой кости, из бивни этого животного. Широкое распространение пуговицы получили только в 13 веке, и почти 5 столетий были признаком богатства и знатного происхождения. Короли и аристократия могли позволить себе заказать пуговицы из золота и серебра. Затем их стали делать из металла и меди, но почти до конца 19 века. Пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали с одной одежды на другую.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лапша быстрого приготовления? Это специально обработанная, например, обжаренная в масле сухая лапша, для приготовления которой достаточно добавить горячую воду и прилагающиеся приправы. Продукт когда-то был дешев и прост в приготовлении, что делало его одним из самых популярных блюд в мире. Считается, что первая лапша быстрого приготовления была китайская лапша ефу, появившаяся в 16 веке в Китае. Бытует мнение, что повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами. Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Мамафуку Андо, основавший компанию Nissin Food Production и организовавший первое в мире производство лапши Chicken Ramen со вкусом курицы в 1958 году. В этом же году новый продукт появился на рынке Японии. Другой важной вехой в этой области считается представленная в 1971 году компания Nissin лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта Cup Noodle. Ее можно было приготовить без использования посуду прямо в этой чашке. Впоследствии в чашку стали добавлять сушеные овощи, что делает блюдо супом. В этом же виде лапшу мы покупаем и до сих пор.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1711 году придворный трубач английской королевы Джон Шор изобрел необходимый всем музыкантам и настройщикам музыкальных инструментов нехитрый предмет, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами. Эта вилочка была названа камертоном. Если ударить по камертону, его концы начинают колебаться и раздается звук, который служит эталоном высоты при настройке музыкальных инструментов и в пении. Камертон, изобретенный Шором, давал 419 колебаний в секунду. Издаваемый камертон звук было решено присвоить ноте ля. От нее и настраивали все другие звуки. У многих струнных инструментов, чаще всего у скрипки, при изменении температуры натяжение струн меняется. Поэтому скрипачам приходится часто подтягивать струны, и камертон тут незаменим. Современный настроечный инструмент камертон издает звук ля первой октавы частотой 440 Гц. В наши дни симфонические оркестры редко пользуются камертоном. В оркестре его роль выполняет деревянный духовой инструктор гобой, поскольку в его конструкции температура не влияет на музыкальный строй, и его нота ля всегда устойчива. Но если с концертом играет рояль, то все инструменты оркестра настраивают уже по нему, а рояль...
1: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы!
2: А погода?
1: Побудет! Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене!
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поговорим об истории селфи или себяшек. Технологические достижения в области фотографии подарили нам замечательные моменты, захваченные на пленку или запечатленные в цифровой форме, но история фотографии насчитывает тысячи лет. Понятие фотографии было впервые упомянуто китайским философом Мо Цзы в течение 5 века до нашей эры. И даже Аристотель, как было известно, использовал камеру обскура, чтобы наблюдать затмение век спустя. Средневековое восхищение зеркалами привело к созданию автопортретов. Первый фотоселфи, как полагают, был создан в 1839 году Робертом Корнелиусом, химиком и любителем фотографий из Филадельфии. Используя дагерротип, Корнелиус сделал собственный снимок с подписью «Первая светлая фотография из когда-либо сделанных, 1839, на оборотной стороне». Несколько десятилетий спустя групповые селфи уже не были чем-то необычным, о чем свидетельствуют фотографии Джозефа Байрона и его приятелей с 1909 года. В 1914 даже великая герцогиня Анастасия злополучно полученная дочь Романовых приняла участие в повальном увлечении. Теперь же селфи стало повальным увлечением.
1: Бытовые истории.

сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кто придумал чай в пакетиках? Существует множество версий и рассказов на эту тему. По одной из них торговец кофе и чаем Томас Салливан в 1904 году стал расфасовывать чай, кроме жестяных банок, еще и в шелковые пакетики, а его клиенты по незнанию стали заваривать его, не распаковывая. Существует также теория о том, что чайные пакетики изобрели английские солдаты во время Первой мировой войны. Как утверждают некоторые историки, на фронте английские вояки насыпали чай во что-то наподобие носка и заваривали в походных котелках. Однако, чья бы теория ни была верной, чайный пакетик был изобретен гораздо раньше, еще в 780 году китайцем Луклу, описавшим в своей книге «Заваривание чая», помещенного между двумя листами тончайшей бумаги.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Скрепка. Соединять вместе листы бумаги начали в 13 веке. В левом верхнем углу каждой страницы делались надрезы, сквозь которые продевали ленточку. Позже тесьму стали натирать воском, чтобы, во-первых, лента стала более прочной, а во-вторых, было легче вынимать или вкладывать нужные листы. В 1835 году врач из Нью-Йорка Джон Арланд Хоу изобрел машину для производства булавок. Булавки были, естественно, придуманы для портных, чтобы им было проще во время шитья соединять куски ткани, но их также стали использовать при скреплении бумаги. Впервые соединять бумагу с закрученным куском проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан Валер в 1899 году. Но она не была похожа на нынешнюю скрепку. А скрепку в том виде, в котором она сейчас и существует, придумали в английской компании Gem Manufacturing Ltd. Но почему-то это изобретение так никто никогда не запатентовал.
1: Бытовые истории.

0: Золотое время на любимом радио.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кристалл для звезды смерти изобрели ученые Сибири. Специалисты Института геологии и минераловедения Сибирского отделения Российской академии наук разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера 600 миллионов ватт для термоядерной реакции. Оптический элемент на основе LBO-кристалла позволит послать и значительно увеличить ток энергии лазера при обстреле мишени, затрачивая ту же мощность из розетки. А ученые Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Академии наук создали защиту от вируса гриппа А, считающегося наиболее опасным. Их изобретение – синтепон со специальным нанопокрытием из серебра, который можно применять для изготовления медицинских масок. Металлизированный синтепон уже ранее использовался, но в совсем других сферах. Например, для извлечения серебра из фотораствора крупных типографий. А сейчас такие универсальные маски шагнут в мир.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Слушайте свежее.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Зимой 1918 года около половины всех детей в Берлине страдали рахитом, одним из симптомов которого является костная деформация. Врач Курт Гульчинский заметил, что многие его пациенты, страдающие рахитом, были очень бледными, без всякого загара. Он решил провести эксперимент на 4 больных, включая 3-летнего мальчика. Курт Гульчинский стал облучать эту группу больных ультрафиолетовыми лучами от ртутно-кварцевых ламп. После нескольких сеансов доктор обнаружил, что костная система у детей стала укрепляться. В мае 1919 года с наступлением летнего сезона он стал делать детям солнечные ванны. Результаты его экспериментов вызвали большой резонанс. По всей Германии детей стали сажать перед кварцевыми лампами. Там, где ламп не хватало, как в Дрездене, например, в дело пошли даже лампы, снятые работниками социальных служб с уличных фонарей. Позже ученые выяснили, что лампы ультрафиолетового излучения способствуют выработке витамина D, который активно участвует в синтезе и усвоении организмом кальция. Кальций, в свою очередь, нужен для развития и укрепления костей, зубов, волос и ногтей.
2: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Прототип первого банкомата был изобретен американским ученым армянского происхождения Лютером Джорджем Синджаном еще в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но при этом не могло списывать их со счета. Аппарат не был связан с банком. Синджан предложил опробовать изобретение городскому банку Нью-Йорка, но через полгода банкиры вернули машину, сообщив, что не видят в ней необходимости. Изобретение Синджана было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Первый банкомат по выдаче наличных денег изобрел шотландец Джон Шепард Барон. На идею создания банкомата его натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счете клиента, сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами в обмен на специальный ваучер – чек, который надо было заранее получить в банке. Только в 70-е годы в обиход вошли пластиковые карты с магнитной полосой. Позднее были изобретены банкоматы, способные не только выдавать наличные, но и принимать их. Революцией в сфере оборота наличных стало развитие интернета и мобильных технологий.
1: Бытовые истории.

удержаться не сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая? Ох, какая!

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Сейвери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра». Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара, емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери

0: нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку назвал свое детище другом рудокопа. В 1707 году паровая машина Сейвери появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в летнем саду для того, чтобы качать воду из фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метра от поверхности земли. Ее производительность была 3 бочки в минуту.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. Обычно метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной формы, одна из граней которого срезана. На этом срезе находится маятник с грузиком. Позиция грузика влияет на частоту ударов метронома. Чем выше грузик, тем реже удары. И, соответственно, чем грузик ниже, тем удары чаще. За маятником расположена шкала, по которой устанавливается частота ударов. Кроме механических, существуют и электронные метрономы. Для удобства они часто совмещаются в одном корпусе с тюнерами. Также метроном может использоваться во время физических упражнений, лабораторных исследований в качестве музыкального инструмента. Так есть симфоническая поэма для 100 метрономов «Лигетти» и сюиты из музыки к фильму «Мертвые души» «Шнитке». В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.
1: Бытовые истории.

Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Отвертка – это особый инструмент, использование которого стало для нас обыденно, но при этом он играет в нашей жизни большую роль. Применяется этот инструмент при сборке различных механизмов и предметов, будь то детский конструктор или высокотехнологичный прибор. Как уже неоднократно доказано историей, наибольшие толчки в техническом развитии дают человечеству войны. Именно на период развития огнестрельного оружия и артиллерии приходится дата изобретения и распространения отвертки. Развитие ручного стрелкового оружия привело к изобретению большого количества деталей и вспомогательных механизмов, используемых в нем. Так, для крепления и регулировки элементов ударно-спусковых механизмов старинных пистолетов, мушкетов и аркебуз использовались винты с прорезью для удобства их кручения. История отвертки развивается и в наше время. Так, сейчас существуют полуавтоматические отвертки, а электрошуруповерты с различными насадками позволяют вообще без затрат мускульной силы закрутить-выкрутить винт или шуруп. В то же время происходит усложнение устройства отверток. Делается это в большинстве случаев, чтобы обезопасить соединение от дурака. Но все же равноценная замена обычной отвертки пока не найдена.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: я стою на твоем берегу.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Три часа.
1: Алтай. FM.
0: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Колода из 52 карт, как полагают, имеет арабское происхождение от мамлюков Египта или от мусульман в Испании. Эта система игры в карты уже тогда была подобна той, в которую мы любим играть сегодня. Четыре масти и старшие карты козыри. Однако королевские карты в то время были лишь во власти мужчин и не включали королеву. Изначально не использовались и номера. Вместо них были мечи, монеты и прочее. Практика использования номеров прибыла из Китая, где задолго до этого уже была своя система. В то время как карты становились популярнее, изменялись также правила и их практического применения. В 1674 году англичанин Чарльз Коттон издал кодекс умелого игрока, где описывались возможные варианты игры в карты. Игральные карты даже отражали политический климат, так как в зависимости от периода были украшены образами христианского либо философского содержания. Так, например, революционеры во Франции играли в особенную карточную игру, представляющую триумф обыкновенного человека над монархией. Они также заменили королей и королев привилегиями, легиями, братствами и равенствами из-за своего презрения к членам монаршей семьи. Приход к власти Наполеона и новый режим впоследствии отменили многие радикальные изменения, установленные революционерами. Ну а игральная колода карт дожила до наших времен.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шоколад «Аленка». Этот бренд появился в 1966 году на столичной фабрике «Красный Октябрь». Накануне советское правительство приняло продовольственную программу, по которой на прилавок должны были поступить новые товары. Одним из таких товаров и стала небольшая плитка молочного шоколада с милой девочкой на обложке. Марка шоколада вышла настолько удачной, что вскоре рецептуру пищевых технологов «Красного Октября» позаимствовали фабрики имени Бабаева и «Ротфронт». Изначально задумывалось, что шоколадка будет называться «Аленушка», а во оформлении обложки будет использоваться картина Васнецова. Однако затем от этой идеи отказались, так как образ Аленушки с одноименной картины был уж больно печальным и мрачным. Вместо горюющей девушки было найдено изображение милой пухлощекой девочки помладше – Аленки.
1: Бытовые истории.

4 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Расческа. Неизвестно, где и когда была сделана первая расческа, но один из самых древних гребней был найден при раскопках на территории Древнего Рима. Он был сделан из широкой кости животного с ручкой и 8 вручную вырезанными зубчиками, располагавшимися на расстоянии в 2 мм друг от друга. Впоследствии расчески делались также из дерева, кораллов, слоновой кости, черепашьего панциря и рогов различных животных. Этот материал для гребней использовался вплоть до середины 19 века. В 1869 году два брата Исаи и Джон Хаят изобрели целлулоид, что полностью изменило производство расчесок. Слоны и черепахи были спасены от полного уничтожения, а люди получили более дешевые гребни из материала, внешне очень похожего и на кораллы, и на слоновую кость, и на панцирь черепахи.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Классика высшей пробы.
1: Good evening. My name is Bella Boris. Welcome to my house.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Экологи могут спать спокойно. Сорбент, который можно использовать при экологических бедствиях, вызванных разливом нефтепродуктов, изобрели ученые Сибирского федерального университета. От существующих в мире аналогов разработку красноярских ученых отличает высокая нефтеемкость, сорбент впитывает в себя в 8 раз больше собственного веса, и стоимость, она в 1,5-2 раза меньше. Производство красноярского сорбента является безотходным, а отработанный сорбент можно формировать в топливные брикеты или использовать в качестве смолистых добавок к асфальтовым смесям.
1: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

5 часов. Алтай FM. Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея перевода стрелок на час вперед весной и на час назад осенью существовала еще в конце 18 века. Американский мыслитель, а позже и президент Бенджамин Франклин изложил ее в письме в парижский журнал еще в 1784 году. Так как люди не ложатся спать с заходом солнца, приходится впустую изводить свечи, писал политик. Зато утром впустую пропадает солнечный свет, так как люди просыпаются позже, чем встает солнце. Подобные же предложения были сделаны в Новой Зеландии в 1895 году и Великобритании в 1909, однако они ни к чему не привели. Первая мировая война внесла свою лепту в реализацию этой идеи. В Германии не хватало угля. 30 апреля 1909

0: 1916 года власти этой страны выпустили указ, согласно которому стрелки часов переводились с 23:00 вечера на 24:00. На следующее утро все должны были проснуться таким образом на час раньше, экономя час светового дня. Опыт Германии довольно быстро перекочевал в другие страны. В Британии на летнее время перешли 21 мая 1916 года. За ней последовали другие европейские страны. 19 марта 1918 Конгресс США учредил несколько часовых поясов и ввел летнее время с 31 марта до окончания Первой мировой войны. После заключения перемирия летнее время отменили, но идея экономии светового дня осталась ждать лучших времен. И, как мы знаем, эти времена в конце концов наступили.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное. 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как быстро очистить картофель? Есть несколько способов. Так, в традиционной немецкой кухне используется несколько видов ножей картофелечисток в зависимости от того, какое именно блюдо из картофеля хотят приготовить. На предприятиях общественного питания и в небольших овощеперерабатывающих производствах используются специальные машины для очистки картофеля и овощей от кожуры. Промышленная картофелечистка состоит из резервуара со стенками, облицованными плитками крупнозернистого наждачного камня и приводимого в электродвигателем чашки из этого же материала в нижней части резервуара. Емкость также имеет отверстие в верхней части для засыпки нечищенного картофеля, обычно с добавлением некоторого количества воды, и опускаемый лоток или заслонку для высыпания готовой продукции. Кожура очищается в виде пасты в процессе трения картофелин о наждак. Картофелечистка также может входить в состав универсальной кухонной машины. Для начальной промышленной очистки картофеля может также применяться струя горячего пара, размягчающая кожуру.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
1: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
0: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
0: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
1: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность. Все это позволит многого добиться и многое успеть.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
1: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
0: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
0: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
1: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

там новостя. Санкции какие-то, евро, доллары. А у нас, понимаешь ли, рубль висят. Надо поднимать старого знакомого. Но несмотря на то, что все хуже, будет лучше. Хуже-то просто уже некуда. Видит в конце тоннеля солнечный луч. Правда, пока еле заметный.

тут на днях друг позвонил. Из детства друг, со школы знакомы. Ну, встретились, а он такого наговорил. Хвастался, какие отстроил хоромы. Ну, я, конечно, спросил, как, мол, и что. А он в ответ, не бойся, всем хватит. Вот я ему и сказал, чтобы он шел куда подальше от...

0: Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо. Теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад. 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол ныне имени Образцова.
2: Этот день тому назад.
3: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Мыло начали изготавливать еще в древних цивилизациях, таких как Шумер и Вавилон. Это около 3000 лет до нашей эры. Доказано, что масла биологического происхождения хорошо снимают загрязнения с поверхности кожи. Это легко заметить при употреблении жирной пищи руками, например, жареного на костре мяса. В то время как в южных широтах для мытья проще было использовать растительное масло. В северных это могло быть затруднительным ввиду дороговизны сырья. Отопленный животный жир получать в условиях севера ощутимо легче. Учитывая, что для топления зачастую использовали открытый огонь, смешение отопленного жира с золой или песком – вопрос времени. В дальнейшем необходимо лишь подобрать оптимальный состав жиров для получения однородной, эргономичной и приятной смеси. В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шевроль по просьбе владельцев текстильной фабрики установил состав мыла. В результате анализа оказалось, что мыло – это смесь натриевых солей, высших жирных карбоновых кислот. В Европе и США непрерывный процесс мыловарения был отработан в конце 1930-х вместе с непрерывным процессом гидролиза – расщепления жиров водой и паром высокого давления в мыловаренных башнях.
2: Бытовые истории. Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: «Золотое время» на любимом радио.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: гороскоп.
1: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
2: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
1: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
0: Радио «Гороскоп».
2: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
1: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
2: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность – все это позволит многого добиться и многое успеть.
0: Радио «Гороскоп».
1: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
2: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
1: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
0: Радио «Гороскоп».
2: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
1: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
2: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.
0: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: рекой устремляй.
1: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.